0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается +20-22, в Бресте и Могилеве +22-24, в Гомеле +23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Say low, yeah, the side, no,

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
0: Мы знаем законы нашей страны. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Let's get down to business.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается +20-22, в Бресте и Могилеве +22-24, в Гомеле +23-25. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков.

0: Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в Великие провел совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. В связи с этим, общаясь с местными жителями, он высказался о необходимости сохранить деревню. Президент обратил внимание на необходимость развивать инфраструктуру в сельской местности, обеспечивая население всем необходимым. Одним из шагов в этом направлении стало создание агрогородков. Глава государства также отметил, что именно вопросы обслуживания жителей села стали одной из центральных тем его командировки в Вилейский район. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Евразийского межправсовета в Кыргызстане. Глава правительства отметил, что обсуждение темы сотрудничества в области промышленности будет продолжено во время предстоящей международной выставки «Иннопром Беларусь», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября. Александр Турчин высказал пожелание, чтобы евразийские кооперационные проекты были инновационными, высокотехнологичными, основывались на цифровых решениях. Следовательно, нужно дать зеленый свет сотрудничеству в научно-технической сфере. На заседании Совета концерна «Белнефтехим» подвели итоги работы отрасли в первом полугодии. Выполнено большинство параметров социально-экономического развития и обеспечена положительная динамика показателей эффективности. Председатель концерна Илья Икон отметил, что своевременно проведенная модернизация НПЗ, техническая готовность установок и слаженная работа коллективов позволили увеличить объемы переработки нефти, выполнить по итогам первого полугодия 2026 года большинство целевых показателей. Студенты БГУ завоевали 6 золотых медалей на Международной математической олимпиаде. Белорусская сборная показала один из лучших результатов за более чем 25-летнюю историю участия в олимпиаде. Интеллектуальное состязание проходило в Болгарии и собрало около 500 участников из 48 стран. Ребятам необходимо было решить 10 задач из области алгебры, математического анализа, комбинаторики, аналитической геометрии и теории чисел. По числу золотых медалей команда заняла второе место среди 135 университетских команд, уступив только команде Московского физико-технического института. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 17, в Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт Альфа-радио.бай. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дорог нужно в жизни.

с тобой, мой край родной, мое спасение. Нужно понять, что действительно свято. Мамы, улыбка, объятья отца, дом на пригорке, чай, свет от

Белорусы стали жить лучше, но надо шевелиться. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время общения с жителями Вилейского района. Президент также отметил, что сегодня у белорусов есть возможности, которых не было десятилетия назад. Это касается в том числе трудоустройства и заработка. «Работай где хочешь, зарабатывай», — обратил внимание Александр Лукашенко. В связи с этим глава государства вновь высказался о необходимости соблюдать дисциплину и усердно трудиться на работе. Местах. С борта вертолета президент изучил состояние полей центрального региона и отметил, что в Вилейском районе необходимо повышать культуру земледелия. Пилотный проект по переподготовке кадров по физической и реабилитационной медицине запустили в Гомельском медуниверситете, сообщили в ВУЗе. Впервые набрана группа и начато обучение по специальности переподготовки «Физическая и реабилитационная медицина». Ранее обучение по этой специальности в Беларуси не проводилось. Набор стал пилотным, подчеркнули в ВУЗе. В начале августа к занятиям приступила группа из 30 слушателей. Это практикующие врачи, которые в процессе обучения приобретут знания в области восстановительного лечения. Благодаря слаженным и оперативным действиям энергетиков, электроснабжение всех населенных пунктов Витебской области, попавших в зону воздействия стихии, полностью восстановлено. Об этом сообщили в РУП «Витебскэнерго». Все поврежденные непогодой линии электропередачи включены под напряжение. Персонал электросетевых филиалов оперативно выполнил комплекс аварийно-восстановительных работ, включая замену опор и ремонт проводов, уборку упавших на ЛЭП деревьев. РУП «Витебскэнерго» благодарит жителей за понимание и терпение в период проведения работ. Более 120 лучших представителей строительной отрасли столицы наградили в концертном зале «Минск-концерта» перед профессиональным праздником. В строительной отрасли Минска трудится около 42 тысяч человек. Они работают как на государственных предприятиях, так и на предприятиях иной формы собственности. Строителям Минска вручили награды и благодарности от Министерства архитектуры и строительства, Минского городского совета депутатов, Республиканского союза строителей, Государственного объединения «Минск-строй» и Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов. Уже завтра представители строительной отрасли отметят свой профессиональный праздник – День строителя. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 19, в Гродно, Бресте и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о таком состоянии, заболевании под названием пяточная шпора. Мы, конечно, это слышали неоднократно, мы об этом знаем достаточно много, но, тем не менее, я решил еще раз об этом рассказать, поговорить с вами, для того, чтобы вы понимали, что это не смертельно, во-первых, что в современных методах терапии, лечения это все излечивается. Самое главное, не затягивать этот процесс. Итак, что же такое пяточная шпора? На самом деле это такой нарост костный, как правило, остроконечный нарост, который образуется как раз-таки на пяточной кости в месте присоединения к ней связки. Связка называется имплантарная, вам она ничего не говорит, но вместе с тем это такая связка, которая держит наш свод стопы, и она прикрепляется в одном месте к пяточной кости, а в другом месте она идет практически под всей подошвой нашей к пальцам на ноге. И связывает, во-первых, все кости воедино, но и является еще одним дополнительным амортизатором, потому что мы с вами ходим, мы с вами бегаем, мы с вами прыгаем, и поэтому, конечно же, организм предусмотрел все, особенно для того, чтобы укрепить большое количество мелких косточек, которые находятся в нашей стопе, ну и, конечно же, защитить их, потому что если бы этой связки не было, если бы не было специального бурого жира, который у нас под кожей на пятке находится, который нам необходим для того, чтобы быть дополнительным амортизатором, нам было бы на самом деле очень больно ходить, и, наверное, мы бы очень часто получали травмы в виде расколов этих мелких пяток. Но что такое, когда этого всего не было? Ну, мы можем с вами вот просто взять, разуться и походить где-нибудь там по мелким камушкам, когда мы наступаем, особенно вот на пляже, это неожиданно, да, мы испытываем такую резкую боль, дискомфорт, как будто вот-вот-вот сейчас пятка проколется там или подошва проколется. Вот для этого нужна эта связка, и вот как раз-таки в месте ее присоединения, прикрепления к пяточной кости, как раз-таки и образуется нарост. Не у всех, но вместе с тем, все, что образуется в виде наростов на наших костях, это есть нарушение обмена веществ. Это мы должны четко с вами понимать, потому что наш образ жизни, он всегда дает о себе знать, но в большей степени, знаете, как говорят, где тонко, там и рвется, поэтому у кого-то изначально слабое место, это там в одном органе, в другом органе, но вот когда мы видим нарушение обмена веществ, конечно же, зачастую это и есть образование пяточной шпоры. С чем это связано? Это связано с, прежде всего, неправильным питанием, когда мы употребляем мало жидкости, когда наша кровь становится не просто густой, да, ну, кровь-то, конечно, не будет оказывать влияние на образование пяточной кости, но вместе с тем, как раз-таки, концентрация минеральных веществ, микроэлементов, кальция, других микроэлементов, она, конечно, не даст о себе надолго забывать, будет проявляться в виде у кого-то конкрементов в почках, в желчном пузыре, а у кого-то в виде наростов на пяточной кости. Конечно же, к нарушению питания здесь надо прежде всего отнести не просто повышенную массу тела, но и чаще всего уже ожирение, потому что когда человек на своих плечах носит дополнительный рюкзак в виде там лишних 20-30, у некоторых больше килограмм, поэтому, конечно же, естественно, вес и позвоночный столб проседает, и нагрузка на суставы идет, на тазобедренные, на коленные суставы, ну, а последняя точка и самая хрупкая, самая важная, это как раз-таки является наша стопа, и вот здесь, конечно, это будет проявляться в виде того, что нагрузка на наши пяточки будет очень высокая, за счет веса плюс нарушения обмена веществ, это все приведет к тому, что это спровоцирует как раз-таки образование этих наростов. Еще одной предпосылкой возникновения пяточной шпоры является плоскостопие. Когда изначально у нас свод стопы, он достаточно плоский, и нагрузка идет не на определенные точки, да, а практически вот на всю подошву. Вторая часть – это высокий свод. вот вам, пожалуйста, две крайности, да? Это когда наша пятка очень изогнута, ну, мы знаем, что такое высокий свод, очень сложно подобрать обувь, потому что она всегда упирается и вызывает свой определенный дискомфорт. Но в таком случае наш свод стопы настолько изогнут, что как раз-таки не на определенную плоскость пяточной кости, а на самый краешек приходится максимальная нагрузка. И, конечно, вот в результате того, что мы с вами постоянно ходим, возникает нагрузка. И, конечно же, это проявляется тем, что это место, ну, так можно, если утрируя, можно сказать, больше всего натирается, да, и возникает вот такое утолщение, уплотнение, ну и потом образование пяточной шпоры. Еще одним фактором возникновения пяточной шпоры является ношение обуви на плоской подошве. А это наши там кеды, полукеды, кроссовки. Ну, это все, конечно, очень хорошо, если это спортивная обувь, профессиональная обувь, которая имеет определенные амортизаторы, супинаторы. Но когда мы говорим просто об обычной модельной обуви на плоской подошве, конечно же, здесь, ну, фактически мы повторяем стопу с плоскостопием. Поэтому не надо увлекаться. Я не говорю, что надо там сегодня всю эту обувь отложить в сторону, но не надо увлекаться в ее длительном ношении. Еще одна проблема, в результате которой может возникать пяточная шпора, опять же, противоположность плоской подошвы, это ношение обуви на высоком каблуке. Здесь, конечно же, касается в чистом виде наших прекрасных дам, но мы должны тоже понимать, что не стоит увлекаться, потому что будут образовываться и на топ, и, конечно же, из-за того, что перераспределяется нагрузка, будут страдать, конечно, наши ножки, но и естественным образом это может спровоцировать образование со временем пяточной шпоры. Поэтому мы должны здесь очень тоже дозированно подходить к тому, что мы носим обувь на высоком каблуке. Да, это красиво, да, это на самом деле подчеркивает и стройность ног, и красоту, но я бы предпочел посоветовать в таком случае носить ее как сменной обуви, если это необходимо, пройти там где-нибудь там на работе, на подиуме, в театре там и в ресторане, а до этого пользоваться обычной классической обувью, которая будет разгружать ваши ноги. Потому что, ну, от того, как мы ходим, от того, насколько энергично мы ходим, будет, конечно же, зависеть прежде всего и наш образ жизни с вами. Поэтому ноги надо обязательно беречь. Какие симптомы возникновения для того, чтобы мы могли заподозрить, что вдруг у нас пяточная шпора? Она на самом деле возникает крайне медленно, потому что, ну, это костный нарост. Но вместе с тем, те случаи, когда мы, может быть, не обращаем внимания на то, что у нас там, ой, что-то в пятке закололо, единично, скорее всего, потому что я там походил или походила долго, либо постояла долго. Мы не обращаем первое время внимания, потом это начинает все больше и больше чаще беспокоить, и тогда уже мы бьем тревогу, идем к врачу-специалисту, как правило, это травматолог-ортопед, делается снимочек, и, конечно же, мы видим эту прекрасную шпору, которая растет как раз-таки из пяточки вовнутрь и доставляет крайне много дискомфорта. Так вот, к симптомам. Конечно же, единичные боли, потом они нарастают. Как правило, боль чаще всего возникает по утрам, когда мы только просыпаемся. Это логично, наши ноги отдохнули за ночь, восстановились, конечно, и когда мы вдруг встаем босиком на наш пол, то мы чувствуем резкую боль в пятке, и причем, знаете, это очень многие говорят такое ощущение, как будто я наступил или наступила на гвоздь. Резкая, колющая такая, пронизывающая, пронзающая боль, вот, она потом проходит. Со временем человек расходился, она проходит. Но это, опять же, до определенного момента. В дальнейшем она может и не беспокоить вас в течение всего дня. Единственное, если вы долго ходите, конечно, под вечер у вас будут болеть, очень уставать ноги, гудеть, вы не будете понимать, с чем это связано, может быть, потому что вы просто походили. Но на самом деле вот это вот хроническое раздражение в виде пяточной шпоры, пусть даже небольшой, которая есть, она, конечно, будет давать вам неправильную подходку, искривление стопы. И, конечно, это все будет в связи с перераспределением нагрузки, оказывать воздействие на те связки, на те косточки мелкие, которые, в принципе, раньше не были задействованы. Конечно, здесь уже будет вовлекаться в этот процесс вся стопа. И, конечно, вот болезненность и острая, и хроническая, когда вы просто ноги у вас как будто горят, да, кипятка налили, тоже такое некоторые пациенты говорят, будет присутствовать. Так вот, со временем, конечно, когда уже пяточная шпора разрастается достаточно сильно, конечно, уже человеку сложно ходить, в том числе и днем. Ему стоит полчаса посидеть там или час за рабочим столом встать, у него опять же возникает та же самая болезненность в виде острой боли, как будто наступил на гвоздь. Поэтому здесь я бы, конечно же, порекомендовал ни в коем случае не оттягивать все эти симптомы, потому что мы всегда должны с вами четко понимать, чем раньше мы начали лечение, тем больше вероятность 100% излечивания той или иной патологии. Да? Конечно, есть патологии, которые не излечиваются. К сожалению, их не такое уж большое количество, но вместе с тем мы должны понимать, любое лечение того или иного заболевания, чем раньше начинается, тем больше вероятность того, что человек при правильной коррекции питания, лечения, образе жизни забудет навсегда о том, что у него есть. Пяточная шпора не исключение, поэтому если у вас появились такие симптомы, то, конечно, не задерживайтесь подолгу дома, обращайтесь к специалистам для того, чтобы они подтвердили ваше предположение. Может быть, вы и знать не будете, что у вас есть, а он скажет вам, что у вас есть такая патология. И потом уже необходимо приступать к правильной тактике лечения. Какова же правильная тактика лечения? Ну, как я уже говорил, факторы риска – это лишний вес, если он у вас есть. Хотим мы этого или не хотим, мы должны четко понимать. Крупной кости у людей не бывает, поэтому все, что у вас лишнее, мы должны корректировать питанием и образом жизни. Нам надо поменять наш режим дня, режим отдыха, потому что многие люди, у которых есть избыточная масса тела, начинают рассказывать, что они не могут сбросить лишний вес, вот там сбросили какое-то количество килограмм, что бы они делали, они правильно питаются, и они фактически вообще ничего не едят, и ты смотришь на них, и на самом деле, понимая, что человек ест очень небольшое количество, вроде и старается правильно питаться, но ничего не получается. Все потому, что мы, как я уже говорю, как в старом бородатом анекдоте, до 7 мы стараемся все вопросы завершить вечера, да, вот в 7 вечера мы начинаем там ужинать, это абсолютно правильно, и после 7 ничего не едим. Это все великолепно. А вот после 10 начинается уже жор, как у рыбы на нересте. А эти вещи всегда нивелируются, человек как-то старается про это не думать, выключать какую-то там критическую составляющую в своем мозге для того, чтобы не обращать на это внимания. Либо мы любим перед телевизором вроде ничего не едим, съесть там каких-то фруктов поесть, но это на самом деле тоже очень опасная вещь, потому что вызывает привыкание, все вкусное и сладенькое. Ну и, конечно же, это достаточно мощный углеводистый удар по нашему организму, который, как бы мы днем не старались правильно придерживаться правильного образа жизни, но даст отложение и возврат тех же самых потраченных граммов, которые вы за день пытались растрясти в ночное время, потому что вы съели достаточно большое количество углеводов. Поэтому, ну вот, маленький такой ликбез провел по правильному питанию. Ну, мы это все должны четко с вами понимать, что от питания правильного зависит, наверное, процентов 60 того, чтобы мы спокойно, без всяких каких-то серьезных потрясений для нашего организма, начали справляться с лишним весом. Ну и, конечно же, образ жизни, больше ходить необходимо, но, опять же, больше ходить, здесь, знаете, такое замкнутый круг. Человек, у которого есть пяточная шпора, он старается ограничивать в ходьбе себя, но для того, чтобы похудеть, надо двигаться, да? Поэтому, конечно, есть различные тренажеры, велотренажеры, где не обязательно пяткой участвовать в ходьбе, да, но тем не менее можно сжигать лишние калории. Ну и, конечно же, здесь сразу же я скажу, параллельно ко всему этому врач будет назначать не только комплексное лечение, это нестероидные противовоспалительные гормональные препараты в виде мази, да, физио сделал процедуру, ну и, конечно же, ортопедические стельки, которые будут дополнительно защищать вашу пяточку на том этапе, когда у вас не пройдет фаза острого воспаления. Потому что когда у вас симптом очень выраженный, конечно, есть острое воспаление, и, конечно же, прежде всего надо максимально ограничить, сохранить вашу пятку для того, чтобы процесс затих, и дальше наслоить еще лечение ко всему прочему, чтобы снивелировать эти проблемы. Поэтому обязательно ношение правильной обуви, ортопедической обуви, ортопедических стелек. Ну и, конечно же, как я уже сказал, специальные препараты, которые назначит доктор. А специальная гимнастика, где надо будет стягивать мышцы, сухожилия, стопы, голени, да, это тоже очень важно. Комплекс, потому что когда мы наши мышцы расслабляем таким образом, растягиваем, то, конечно, снимаем дополнительное напряжение. Потому что, опять я говорю, что мы начинаем щадить вот это вот больное место, начинаем искривлять свой голеностопный сустав. Ну, естественно, страдают и связки, и мышцы, и косточки. Поэтому это все надо тоже приводить в состояние покоя. Нельзя не затронуть народные методы лечения. Их достаточно большое количество. Кто-то делает ванночки с уксусом, кто-то прикладывает там капустный лист, либо лист лопуха, кто-то скалкой пытается там свою пяточку массажировать, постукивая по ней. Скажу сразу, все вот эти вот компрессы, примочки, конечно же, из различных народных там средств, начиная от уксуса, заканчивая там различными там лопухами, капустой и чем-то еще, пяточную шпору не рассосут. Это понятно, точно так же, как и мази, она благодаря всем этим средствам не уйдет. Но если мы будем делать просто дополнительно еще ванночки, то я хочу сказать, что от этого хуже не будет, естественно, по той простой причине, что это поможет вам расслабить мышцы, увеличить приток крови, и ногам, конечно же, будет легче. Поэтому я не исключаю такие методы лечения, в том числе народные методы, но за исключением там постукивания скалкой по пятке, конечно же, это достаточно вандальный метод, вот, но вместе с тем мы должны четко понимать, что в медицине есть ударно-волновой метод физиотерапии, когда нечто похожее применяется при пяточной шпоре, но это абсолютно другая ситуация, когда идет легкий удар, но ударно-волновой, то есть здесь комплексное физическое воздействие для того, чтобы помочь потом вот каким-то образом снивелировать этот острый пяточный шип, который образовался. Но опять же, мы должны четко понимать, что физиотерапевтическое лечение начинает свое действие только после того, когда прошел острый период. Поэтому вот что касается там какого-то физического воздействия на нашу пяточку с пяточной шпорой, ни в коем случае без рекомендации согласования с врачом не применять. Это вот просто мои вам советы. Конечно, применяют солевые ванночки. Да, это теплые ванночки с морской солью. Это очень хорошо, даже если у вас нет пяточной шпоры. Если вы это будете делать хотя бы там с небольшой периодичностью, там, ну, пусть несколько раз в неделю. Особенно это очень полезно, когда мы там где-то находились целый день, набегались, у нас ноги гудят. Вот просто с теплой водой морская соль, размешайте, опустите туда ножки свои, где-то по щиколотку, да, и они вам скажут только спасибо, это очень хорошая вещь. Вот, ну, компрессы с медицинской желчью, она продается в аптеках, это тоже применяли. Да, это способ как физиотерапевтических манипуляций. Я тоже рекомендую этот вопрос обсудить с вашим лечащим врачом. Йодные сетки, ну, еще тоже такое советуют. Ну, я к этому очень скептически отношусь. Насколько глубоко не проникаешь, чтобы снять противовоспалительный процесс, ну, это все подвергается, конечно, дискуссии. Поэтому, конечно же, есть нормальные современные мази, которые вам доктор порекомендует. И поверьте, толку от этого будет намного больше. Поэтому, уважаемые радиослушатели, что я хочу сказать? Для того, чтобы вы просто услышали и никогда не сталкивались с этой проблемой, как пяточная шпора, мы должны уяснить одно. Первое. Мы должны с вами держать наше тело в определенном весе. Понятно, что есть какие-то небольшие колебания, плюс-минус. Мы в гости сходили, появился небольшой плюс, потом это все ушло. Зимой, конечно же, мы чуть больше поднабираем, потому что обмен веществ замедляется. замедляется, потому что мы меньше двигаемся, меньше растительной пищи едим, чем летом. Это тоже логично, но это не должно быть там какие-то там большие отклонения. Там килограмм, полтора – это такой вариант нормы. Но мы должны четко понимать, надо необходимо рассчитать индекс массы тела, который мы должны удерживать на протяжении всех циклов нашего года и, конечно же, нашей жизни. Это точно и однозначно. Конечно же, двигаться как можно больше, заниматься спортом, физическими упражнениями, потому что, опять же, все вот эти физические активности, они не то что не дадут нам возникнуть пяточной шпоры, но и спрофилактируют ее раз и, конечно же, укрепят наши голеностопы. Поэтому здоровый образ жизни, правильное питание, ну и самое главное, берегите ваши ноги. Применяйте ваночки с морской солью, о которых я говорил, в виде профилактики. Заботьтесь о ваших ногах, чтобы они были всегда у вас молодые и красивые. Ну и самое главное, берегите себя и свое здоровье. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность обратил особое внимание на актуальность вопроса цен и ценообразования. По данным Белстата, в этом году наблюдаются умеренные темпы роста стоимости на потребительском рынке. Цены на товары и услуги в июне 2026 года выросли всего на 2,9% по отношению к декабрю прошлого года. Вроде бы неплохо, но успокаиваться нельзя. Это же рост, предупредил президент. Министерства культуры Беларуси и Индии готовы подписать межправительственную программу о сотрудничестве в области культуры, сообщили в Минкультуре. Об этом договорились заместитель министра культуры Беларуси Сергей Саракач и заместитель министра культуры правительства Индии Шри Вивек Агарвал на встрече, которая прошла в рамках 11-й встречи министров культуры стран-участниц БРИКС. Сергей Саракач отметил, что между Беларусью и Индией сложилось продуктивное взаимодействие в сфере культуры. Сотрудничество охватывает кинематограф, народное творчество, образование и другие направления. Уборку зеленого горошка завершают в Гомельской области. Об этом сообщила начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Елена Филиппович. Эту овощную культуру в юго-восточном регионе возделывают в трех районах, обеспечивая перерабатывающие предприятия. Зеленый горошек убран на 83% площадей. В совокупности, по данным на 6 августа, собрано 1680 тонн горошка со средней урожайностью 41 центнер с гектара. Этот показатель радует аграриев. Он выше уровня прошлого года. Электроснабжение в Брестской области восстановлено, сообщили в РУП «Брестэнерго». В организации подчеркнули, что последствия стихии полностью устранены. Энергетики из Бреста, Пинска, Барановичи и Пружан сработали оперативно и слаженно в эти непростые сутки, добавили в «Брестэнерго». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских. Юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Витебске, Гродно и Бресте плюс 19, в Могилеве плюс 21, в Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Это Альфа-Радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
1: Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая накануне УАО «Зенит Белома», поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга «Белома», в состав которой входит «Зенит Белома». Предприятие холдинга производит аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. Если говорить о специализации холдинга «Белома» в целом, то, как было доложено президенту, основой является оптика – 82% продукции. Следом идут автомобильные агрегаты для большегрузов, бытовые приборы учета газа, потребительские товары. Отмечу, холдинг «Белома» экспортно-ориентированный. 80% продукции предприятий поставляется за рубеж, а структура экспорта включает Россию, страны СНГ и дальнего зарубежья. При этом высоким спросом пользуется прежде всего оптика. Беларусь и Узбекистан подготовят дорожную карту сотрудничества в энергетике, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси по итогам встречи главы ведомства Дениса Мороза с послом Узбекистана в нашей стране Нуриддином Мамажоновым. Обсуждены перспективы белорусско-узбекского сотрудничества в энергетике и практическая реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе июльского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. Останки более 140 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Могилеве. Церемония прошла у памятного знака жертвам геноцида белорусского народа у Казимировского леса. Этот лес стал местом зверств фашистов в годы войны. Во время оккупации немецко-фашистские захватчики расстреливали здесь мирных жителей, евреев, бывших военнослужащих и военнопленных. Сотрудники прокуратуры, поисковики Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба и представители 52-го поискового батальона вооруженных сил проводили здесь совместные поисковые работы, что позволило обнаружить ранее не установленные расстрельные ямы. Национальный художественный музей Беларуси 10 августа проведет масштабную акцию перед началом реконструкции главного корпуса. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора музея Мария Казакевич. После 10 августа залы главного корпуса будут закрыты на время строительно-монтажных и реставрационных работ. Чтобы в последний раз запечатлеть в памяти облик главного корпуса нашего музея, мы приглашаем всех желающих принять участие в акции, посвященной началу преображения музея. Это последний шанс пройтись по залам русского искусства в их нынешнем привычном виде и увидеть музей до начала масштабных работ, отметила Мария Казакевич. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 21, в Бресте плюс 20, в Витебске, Гродно и Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире вечером в пятницу и днем в субботу. Август – финальный месяц этого лета. Лето 2026 года. Но это не повод расстраиваться. В любом случае, еще уверен, насладимся вместе с тобой яркими, классными, жаркими деньками и, конечно же, музыкальными новинками. Кстати, прежде чем перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел Альфа-хит-парад. Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-Радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Linkin Park приносит свое громкое возвращение со стадионов в кинотеатры. Документальный фильм, снятый участником группы, выйдет в ограниченный мировой прокат 30 сентября, после чего появится еще в ряде выбранных городов. Картина проследит путь музыкантов от закрытых студийных сессий 2022 года до запуска масштабного концерта в Сан-Паулу. Архивные материалы, откровенные интервью и живые выступления покажут, как музыканты выстраивали свои творческие отношения. Результатом долгого и болезненного процесса, кстати, стало появление в составе вокалистки Эмили Армстронг и нового барабанщика. Кстати, именно эта картина представит их приход не как обычную кадровую перестановку, а как итог нескольких лет сомнений и попыток ответить на главный вопрос. Должна ли группа вообще существовать? По словам музыкантов, давние поклонники увидят неизвестную прежде часть истории группы, а новая аудитория сможет лучше понять, как музыканты дошли до нынешней точки в шоу-бизнесе. Вот такие вот яркие новости. Конечно же, рассказываем о них в рамках Альфа-хит-парада. Но с ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада, Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20 место Альфа-хит-парада «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Филатов and Keras «Time Won't Wait». 20 место.
0: 20 место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Папл дискомашин на горизонте. В 20-м году Папл дискомашин выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Папл Диско Машин, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Ava Max сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники. Поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.
0: 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция альфа-хит-парада «Heart or Mind» Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлениям перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
1: Снова я вижу, как будто во сне, тень от кулис, зал наш спектакль.

Глава государства Александр Лукашенко во время общения с жителями Вилийского района высказался о необходимости сохранить деревню. «Я борюсь не за колхозы, совхозы, частников, не за сельское хозяйство даже. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде», — пояснил президент. Белорусский лидер обратил внимание на необходимость развивать инфраструктуру в сельской местности, обеспечивая население всем необходимым. Одним из шагов в этом направлении стало создание агрогородков. Президент подчеркнул, что за текущую пятилетку будет проложена дорога к каждому агрогородку, который еще не располагает ей. Беларусь и Оренбургская область расширят биржевую торговлю продукцией металлургии и деревообработки, сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи. Объемы биржевой торговли планируется увеличить за счет расширения использования биржевого механизма при взаимных поставках наиболее востребованных категорий товаров. Для Беларуси это изделия из черных и цветных металлов, а для Оренбургской области – пиломатериалы хвойных пород. Именно на этих двух направлениях будет сосредоточена совместная работа Белорусской универсальной товарной биржи и Центра поддержки экспорта Оренбургской области. Более 11,5 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили на фабрике «Спартак» в январе-июне этого года, рассказали на предприятии. Указанный период продемонстрировал рост выручки от реализации на внутренний рынок, где распределяются основные поставки кондитерских изделий. Удельный вес экспорта в общем объеме отгрузки составил 7,7%. Сейчас на предприятии завершают модернизацию отделений выпечки вафельного листа на участке номер 1. Здесь заменены две печи на более производительное оборудование с высоким уровнем автоматизации и безопасности. Это позволит в ближайшее время еще больше расширить ассортимент и нарастить объемы производства. В Малорите сегодня проведут районный фестиваль народного творчества со спадщиной предков «У будущиню». Торжественное открытие фестиваля пройдет в 16:00 в городском парке. По словам организаторов, праздник полностью посвящен сохранению и популяризации уникального культурного наследия региона. Погружение в народные традиции начнется с конкурса обрядового фольклора. 5 творческих коллективов Малоритского района воссоздадут на сцене древний и знаковый для белорусов обряд «Начало жатвы зажинки». Эстафету драйва подхватит вечерняя музыкальная программа. Настоящим подарком для любителей живого звука станет выступление рок-группы. Вход на площадку будет абсолютно свободным. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 22, в Могилеве и Бресте плюс 21, в Витебске 17 выше 0, в Гродно и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: 10 хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Overdrive от Offenbach.
0: 10-е место.

0: Вадимом Шепердом.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Alpha Hit Parada.
1: Седьмая позиция Alpha Hit Parada Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Alpha Radio. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
0: Седьмое место.

Это золото-хит парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место. Hey!

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

0: хит-парад. Четвертая строчка «I like the way you kiss me» Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты от Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. «I like the way you kiss me» Artemas. Четвертое место.
1: Четвертое

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and Mick. 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек свое внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and Mick. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: Первая строчка Азиза, Эд Ширан.
1: Это альфа-хит парад.
0: В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком минус. Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого», где певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню, что Альфа-хит парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Также напомню, что лето, конечно же, подходит к своему логическому завершению. Впереди нас ждет еще, можно сказать, целый месяц классной погоды и, конечно же, классных и ярких музыкальных новинок на Альфа-радио в рамках Альфа-хит парада. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе завершения этого лета. До встречи, удачи, пока!
2: Первое место.

0: радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена. Уверенность в этом высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район. Одним из мероприятий было совещание на тему организации торговли на селе. Его провели в здании местного райисполкома. Президент, зайдя в зал и увидев обстановку, признался, что испытал сильные чувства ностальгии. В качестве позитивного примера страны, которая, основываясь на опыте Компартии и сохраняя ее наследие, опыт управления государством движется вперед и успешно развивается, Александр Лукашенко привел Китай. Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу на ввоз свеклоуборочной техники в Беларусь и Россию. Мера направлена на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза и позволяет сократить издержки организации на закупку новых машин для поэтапной замены техники с высокой степенью износа, прокомментировало решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. Он уточнил, что эксплуатационные затраты машин, произведенных 5-10 лет назад, в два раза выше, чем новых. Таким образом, уборка сахарной свеклы новой техникой позволяет существенно снизить затраты на производство готовой продукции. В Беларуси в школьном питании устанавливается ряд новаций. Новые правила в школах прокомментировал заместитель министра образования Владимир Долженков. Он отметил, что с 1 сентября в качестве одноразового питания школьникам будет предоставляться второй завтрак для обучающихся в первую смену и полдник для обучающихся во вторую смену. Второе, что будет затронуто, до этого момента было распределение обучающихся на две группы по питанию. Это 6-10 лет и 11-18 лет. Осуществить это было достаточно сложно при организации питания в тех классах, где в зависимости от дня рождения было сразу несколько возрастных групп. Поэтому было принято решение разделить на три группы, причем по классам: 1, 5, 6, 8, 9, 11. Военнослужащие десантных подразделений Беларуси и Китая проведут совместные учения «Стремительный Орел-2026». Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. Маневры пройдут с 11 по 24 августа в провинции Хубэй в центральной части Китая. Участники отработают действия по борьбе с террористами, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, зачистки территории и организации обороны. Учения направлены на углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, подчеркнула Наталья Гаврусик. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 23, в Могилеве и Бресте 22 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what?

0: радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио твоего дня.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: Программа адресного открытия дверей в наземном транспорте Минска временно приостановлена. Говорят, половине людей идея понравилась, а вот половина не оценила. Поэтому в Минск-Трансе планируют заняться информационной работой. А вы как оценили теплые кнопки?
2: Я такие кнопки видел уже лет этак 25 назад в Европе. Честно вам скажу, я и тогда пугался. А вдруг дверь не откроется? А если кнопка не сработает? А закрывать? Другая кнопка нужна? А если кто-то ее раньше нажмет? Теперь вот новшества добрались и до нас. Майя, минчане могли использовать эти так называемые теплые кнопки. Вводили их, как было сказано, чтобы сохранять тепло в салоне зимой и прохладу летом. Но тепло в салоне зимой сохраняет правильно настроенное отопление, ибо двери все равно открываются. А если их открылось меньше, то и выходить-заходить люди будут дольше. То же самое и с прохладой летом. А почему бы не попробовать кондиционер, а? Настроить его, починить, если надо, установить, где требуется, опять же. В общем, девчонки, эти ваши теплые кнопки, по-моему, сохраняют в салоне одну только атмосферу. А с ней, как знают пассажиры часа пик, бороться смысла не имеет. Надо уметь привыкать. Кстати говоря, очень белорусское качество. Неспа?
1: Для учеников третьих, четвертых классов появится факультатив «Учимся понимать себя и других про эмоции», «Самоконтроль и общение». Как считаете, эти занятия могут стать первым шагом к борьбе с буллингом?
2: Мы с вами сейчас пожинаем плоды внедрения в нашу жизнь той самой квадриги дьявола, о которой я уже не раз говорил. Интернет, гаджеты, соцсети, крипто. Ведь еще лет 10 назад, вспомните, не надо было школьников учить самоконтролю, правилам общения, вниманию к эмоциям. А кто еще старше, тех вообще никто не учил. Социума вокруг хватало, чтобы человек понимал почти все про себя, про других и про правила общежития. И вот атомизация общества дошла до черты, за которой становится общепризнанным. Детей приходится отдельно учить поведению в обществе, общению со сверстниками и окружающими и управлению тем, что у них в голове. А в голове у них обрывки тиктоков, рилсов, сторис, шортсов, стримов и прочего мусора. Плюс эмоции, их собственные, но которые специально раскачивают механиками соцсетей и мессенджеров. Об этом уже даже Еврокомиссия сказала в своем расследовании и фактически предъявила компании Meta, это Facebook с Инстаграмом, миллиардные штрафы. Но штрафы головы не вылечат и социализацию не возвратят, поэтому разговаривайте с детьми, общайтесь с ними, спрашивайте и отвечайте, не жалея себя. Это сейчас единственное, как мне кажется, противоядие. Ну и факультатив точно не помешает.
1: В Соединенных Штатах Америки показали стейк, напечатанный на 3D-принтере. Он сделан из коровьих клеток, выращенных в лаборатории. Жировые и мышечные ткани выложили слоями, имитируя структуру мяса. Говорят, по вкусу и консистенции почти не отличается от обычного. Андрей Николаевич, а вы хотели бы попробовать такое?
2: А зачем? В советской киноклассике уже был озвучен правильный рецепт. Тренируйся вон на кошках. Это все, девчонки, продолжение того самого кризиса, которого страшно боится золотой миллиард населения Земли, нужды которого, как они себе думают, должны обеспечивать остальные 7 миллиардов, живущие на той же планете. Они боятся, что им не хватит привычной еды из-за того, что человечество, знаете ли, растет в числе и должно расти и дальше, чтобы их обеспечивать, обшивать, постригать, кормить и поить, мусор убирать и все остальное делать. Так вот, придумали на Западе, пусть они эти 7 миллиардов едят насекомых. А что? Там же белка больше, чем в мясе. Те же общие европейцы. Нет-нет, да и напечатают в своих медиа, как полезны сверчки, приучая к мысли. И что особенно противно, наши беглые образованцы с готовностью этот прогрев подхватывают. Но им максимум, что обломится, тот самый искусственный стейк с 3D-принтера. Сделан он из коровьих клеток или из чего другого, что даже коровы со свиньями уже не едят.
0: Вопросы от блондинок.

0: радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти. В подтверждение своих слов глава государства обратил внимание на климатические условия, которые сложились в европейских странах. В нынешнем году Европа столкнулась с беспрецедентной жарой. Это вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство. В связи с этим президент выразил уверенность, что белорусская продукция будет востребована в европейских странах. В Беларуси намолотили более 6 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным на сегодня намолочено 6 миллионов 130 тысяч тонн зерна. Убрано 69% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. Общий каравай в разрезе областей выглядит следующим образом. Брестская – 1 461 тысяча тонн, Витебская – 468 тысяч тонн, Гомельская – 833 тысячи тонн, Гродненская – 1 189 тысяч тонн, Минская область – 1 512 тысяч тонн и Могилевская область – 667 тысяч тонн. Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние. Более 40 бригад «Минскэнерго» ликвидируют последствия разгула стихии, сообщили на предприятии. Энергетики Минской области продолжают восстанавливать электроснабжение. Ночь не стала перерывом, работы продолжаются и сейчас. На данный момент задействована 41 бригада, 79 единиц техники, 13 дизельных электростанций и 56 бензогенераторов. В «Минскэнерго» подчеркнули, что делают все, чтобы вернуть свет в каждый дом. МТЗ планирует расширить сервисную сеть в этом году. В ближайшее время первый из новых центров начнет работу в Шклове. Соответствующая документация уже подписана. На сегодняшний день в структуре завода функционируют 24 сервисных центра. В перспективе запланировано открытие еще 3 объектов в Могилевской области. Также прорабатывается возможность их создания в Брестской и Витебской областях. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 21, в Бресте 22 выше 0, в Витебске 19 с плюсом, в Гродно и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Кліч Палесся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Палешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, посещая Вилейский район. Глава государства по прибытии в Вилейку обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Александр Лукашенко с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача. Нужно пахать, сеять, убирать вовремя, поручил президент. И надо прилично приложиться на севере Минской области, добавил глава государства. Власти Узбекистана предложили членам Евразийского экономического союза расширить сотрудничество в туризме и присоединиться к инициативе «Туристическое кольцо Центральной Азии». Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане. По его словам, Узбекистан также заинтересован в создании совместных трансграничных туристических маршрутов, единого календаря событий и пакетных туров. Заседание Евразийского межправительства состоялось 6 и 7 августа в Чулпон-Ате. По его итогам, главы правительств стран ЕАЭС подписали ряд документов о сотрудничестве. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета решено провести в Минске 1 и 2 октября, совместив его по времени с выставкой «Иннопром Беларусь». В Беларуси с 6 августа расширен перечень документов, разрешающих въезд в пограничную зону. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. К перечню документов добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Изменения в законе о государственной границе Республики Беларусь касаются как граждан нашей страны, так и постоянно проживающих в ней иностранцев. Кроме того, гражданам больше не потребуется получать пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания, если оно находится в пограничной полосе. ГАИ усилила контроль на дорогах страны в выходные. Как сообщили в МВД, сотрудники ДПС принципиально оценивают действия водителей и пешеходов, пресекают нарушения ПДД. Масштабная отработка аварийно-опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля с использованием беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В регионы направлены экипажи спецподразделения ДПС «Стрела», МВД. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 21, в Бресте плюс 22, в Витебске 19 выше 0, в Гродно и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается +20-22, в Гомеле и Бресте +23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12:45, 15:10 и 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

passion of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире вечером в пятницу и днем в субботу. Август – финальный месяц этого лета. Лето 2026 года. Но это не повод расстраиваться. В любом случае, еще уверен, насладимся вместе с тобой яркими, классными, жаркими деньками и, конечно же, музыкальными новинками. Кстати, прежде чем перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел Альфа-Хит-Парад. Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-Радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. Двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Linkin Park приносит свое громкое возвращение со стадионов в кинотеатры. Документальный фильм, снятый участником группы, выйдет в ограниченный мировой прокат 30 сентября, после чего появится еще в ряде выбранных городов. Картина проследит путь музыкантов от закрытых студийных сессий 2022 года до запуска масштабного концерта в Сан-Паулу. Архивные материалы, откровенные интервью и живые выступления покажут, как музыканты выстраивали свои творческие отношения. Результатом долгого и болезненного процесса, кстати, стало появление в составе вокалистки Эмили Армстронг и нового барабанщика. Кстати, именно эта картина представит их приход не как обычную кадровую перестановку, а как итог нескольких лет сомнений и попыток ответить на главный вопрос. Должна ли группа вообще существовать? По словам музыкантов, давние поклонники увидят неизвестную прежде часть истории группы, а новая аудитория сможет лучше понять, как музыканты дошли до нынешней точки в шоу-бизнесе. Вот такие вот яркие новости. Конечно же, рассказываем о них в рамках Альфа-Хит-Парада. Но с ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-Хит-Парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-Хит-Парада, Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-Хит-Парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-е место Альфа-хит-парада «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Филатов and Keras «Time Won't Wait» 20-е место.
0: 20-е место. 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 2020 году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Ava Max сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark.

17-я строчка. Апатия. Композиция от Розе и Бруно Марс.

0: Альфа-хит парад.
1: 15-я позиция Альфа-хит парада Heart or Might. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели. 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
1: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин.
1: 11-е место.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: ищем хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепетом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Альфа Хит Парад. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились в колледже, сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиесто. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Радов. Это золото-хит парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл. Сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Дэна Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over you.

Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место. 4.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: строчка Азиза, Эд Ширан.
1: Это Альфа-хит парад.
0: В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком минус. Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». И певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню, что Альфа-хит парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и субботу в 13:00. Также напомню, что лето, конечно же, подходит к своему логическому завершению. Впереди нас ждет еще, можно сказать, целый месяц классной погоды и, конечно же, классных и ярких музыкальных новинок на Альфа-радио в рамках Альфа-хит парада. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе завершения этого лета. До встречи, удачи, пока!
2: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 23-25, в Могилеве, Гродно и Минске от 22 до 24.